В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 29 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и провести переговоры в Катаре. Поиски пострадавших после двойного землетрясения в Венесуэле затруднены. Министры обороны Японии и Южной Кореи договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обменов. А теперь обо всем более подробно. Как сообщил американский веб-сайт новостей Axios, Соединенные Штаты Америки и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и планируют провести переговоры во вторник. Веб-сайт сообщил об этом в воскресенье, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Переговоры, как ожидается, состоятся в столице Катара – Дохе. Стороны продолжали перестреливаться в районе Ормузского пролива после того, как в четверг Иран атаковал грузовое судно, следовавшее вдоль побережья Омана. Тегеран оправдывает удары по судам тем, что они не следуют маршрутами, назначенными Ираном, опираясь на меморандум о понимании, подписанный США и Ираном. В воскресенье в Ираке министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал корреспондентам, что Ормузский пролив находится под иранским управлением. Он добавил, что никакая другая страна или организация не несет за него никакой ответственности. Аракчи предупредил, что любые попытки движения судов без соблюдения иранских процедур только осложнят положение, отсрочив открытие пролива и усилив напряженность. Президент США Дональд Трамп осуждает иранские удары как нарушение договоренности о прекращении огня. Спасатели и местные жители ведут поиски пострадавших после двух разрушительных подземных толчков, произошедших в среду в Венесуэле. По имеющимся данным, погибли 1450 человек, тысячи остаются без вести пропавшими. Эти данные привел председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, 3150 человек получили ранения, а 12721 остались без крова. Повреждены более 750 зданий. Спутниковые снимки наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра демонстрируют масштабы разрушений в городской местности, где некоторые здания полностью обрушились. Компания Starlink, управляемая SpaceX, объявила, что предоставила бесплатный доступ к интернету в пострадавших районах Венесуэлы. Многочисленные спасатели прибыли из разных стран для поиска людей, которые, как предполагается, оказались заблокированными под обломками рухнувших зданий. Однако их усилия превращаются в гонку со временем, поскольку шансы на выживание резко снижаются по истечении 72 часов. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро в воскресенье провел в Сеуле переговоры с министром национальной обороны Южной Кореи Ан Гю Баком. Они договорились о продолжении сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также между Японией, Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. Министры также договорились поддерживать контакты для дальнейшего развития стабильного и направленного в будущее

случае сотрудничества и обменов. Коидзуми, который находится в Южной Корее впервые после вступления в нынешнюю должность, провел переговоры с Ан Гюбаком утром в воскресенье. Встреча продолжалась около одного часа. Переговоры состоялись в рамках взаимных двусторонних обменов на министерском уровне. Министры обеих стран высоко оценили возобновление совместных учений по проведению поисково-спасательных операций в гуманитарных целях. Такие учения с участием морских сил самообороны Японии и военно-морских сил Южной Кореи состоялись в текущем месяце впервые приблизительно за 9 лет. В условиях, когда Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и ракетной программ и усиливает военное сотрудничество с Россией, министры подтвердили нацеленность на дальнейшие двусторонние и трехсторонние отношения с США для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления стабильного мира. Министры также подтвердили намерение работать над развитием сотрудничества между пилотажными группами двух стран и обменялись мнениями о сотрудничестве в передовых научно-технологических областях, включая искусственный интеллект. Группа в составе Хибакуся, людей, переживших атомные бомбардировки и других лиц, подтвердила, что для построения мира без ядерного оружия ей необходимо расширять свою деятельность среди молодого поколения. Около 60 человек участвовали в прошедшей в воскресенье в Токио встрече по случаю второй годовщины основания группы под названием «Японская компания за ликвидацию ядерного оружия». На встрече выступил с речью глава этой группы Танака Теруми, который также является сопредседателем Нихон Хиданкё, еще одной организации, представляющей Хибакуся, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию мира за свои усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия. Танака сказал, что испытывал надежду на то, что эта награда Нихон Хиданкё придаст новый импульс движению за ликвидацию ядерного оружия. Однако он признал, что видит стремительный сдвиг к ведению войн. Танака подчеркнул необходимость изменить нынешнюю ситуацию, которую он охарактеризовал как сложную. Он также подчеркнул важность того, чтобы молодое поколение поняло, что нет ничего абсурднее войны. После этого члены японской компании за ликвидацию ядерного оружия провели дискуссию, в ходе которой прозвучало мнение, что ликвидация ядерного оружия – сложная тема, но деятельность группы приносит плоды, поскольку в ней участвует много молодых людей. Также было выдвинуто предложение поощрять детей узнавать о том, что есть люди, которые упорно трудятся с верой в то, что войны никогда не должно быть. Нихон Хиданкё также известна как Японская конфедерация организаций, пострадавших от атомной и водородной бомб. Японская венчурная компания заявила, что она начнет в Японии клинические испытания по пересадке людям с тяжелой почечной недостаточностью почек свиньи. Работу по проведению пересадок ведет исследовательская группа с участием стартапа университета Мэйдзи и американской биокомпании. Участники планируют использовать почки генетически модифицированных свиней для снижения вероятности отторжения человеческим организмом. Японская компания заявила о намерении приступить к клиническим испытаниям уже в 2028 году с целью проверить безопасность трансплантируемого материала. Она добавила, что операции будут проводиться в двух японских учреждениях – больнице университета Хоккайдо и больнице общего назначения Шонан Камакура. Американская компания уже имеет опыт проведения в испытательном порядке пересадок почек свиньи человеку в Соединенных Штатах. Согласно сообщениям, пациентам, которым сделали такую операцию, не требовался диализ на протяжении периода максимальной продолжительностью более 6 месяцев. Планируется, что хирургом при реализации проекта клинических испытаний в Японии будет доцент университета Хоккайдо Хотта Киёхико. Он выразил надежду, что данная программа в конечном итоге приведет к решению проблемы примерно 15-летнего листа ожидания материалов для пересадки почек в Японии.
Еще одна группа специалистов в Японии также планирует исследовательскую пересадку почек свиньи человеческим зародышам с тяжелым состоянием почек. В эту группу входят сотрудники медицинской школы университета GK, а также Национального центра детского здоровья и развития. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта десу. Шашин о таксан торимашита. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта». И получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таносикатта дес. Сугоку таносикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените дес на десита. Получится синсетсудесита. Если связка дес стоит за существительным, как в «Таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «Таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. «Доу дешита ка» означает «как было», «понравилось». «Доу» – это «как». За ним стоит «дешита». Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: «Тотемо нигияка дешита».
1: «Было хорошо».
0: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное «и» в прошедшем времени.
6: «Йокатта дес».
1: «Было очень оживленно».
0: «Тотемо» означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта дес. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта дес. Субарашкатта дес.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Харусан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
4: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц.

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 29 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и провести переговоры в Катаре. Поиски пострадавших после двойного землетрясения в Венесуэле затруднены. Министры обороны Японии и Южной Кореи договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обменов. А теперь обо всем более подробно. Как сообщил американский веб-сайт новостей Axios, Соединенные Штаты Америки и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и планируют провести переговоры во вторник. Веб-сайт сообщил об этом в воскресенье, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Переговоры, как ожидается, состоятся в столице Катара – Дохе. Стороны продолжали перестреливаться в районе Ормузского пролива после того, как в четверг Иран атаковал грузовое судно, следовавшее вдоль побережья Омана. Тегеран оправдывает удары по судам тем, что они не следуют маршрутами, назначенными Ираном, опираясь на меморандум о понимании, подписанный США и Ираном. В воскресенье в Ираке министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал корреспондентам, что Ормузский пролив находится под иранским управлением. Он добавил, что никакая другая страна или организация не несет за него никакой ответственности. Аракчи предупредил, что любые попытки движения судов без соблюдения иранских процедур только осложнят положение, отсрочив открытие пролива и усилив напряженность. Президент США Дональд Трамп осуждает иранские удары как нарушение договоренности о прекращении огня. Спасатели и местные жители ведут поиски пострадавших после двух разрушительных подземных толчков, произошедших в среду в Венесуэле. По имеющимся данным, погибли 1450 человек, тысячи остаются без вести пропавшими. Эти данные привел председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, 3150 человек получили ранения, а 12721 остались без крова. Повреждены более 750 зданий. Спутниковые снимки наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра демонстрируют масштабы разрушений в городской местности, где некоторые здания полностью обрушились. Компания Starlink, управляемая SpaceX, объявила, что предоставила бесплатный доступ к интернету в пострадавших районах Венесуэлы. Многочисленные спасатели прибыли из разных стран для поиска людей, которые, как предполагается, оказались заблокированными под обломками рухнувших зданий. Однако их усилия превращаются в гонку со временем, поскольку шансы на выживание резко снижаются по истечении 72 часов. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро в воскресенье провел в Сеуле переговоры с министром национальной обороны Южной Кореи Ан Гю Баком. Они договорились о продолжении сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также между Японией, Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. Министры также договорились поддерживать контакты для дальнейшего развития стабильного и направленного в будущее сотрудничества и обменов. Коидзуми, который находится в Южной Корее впервые после вступления в нынешнюю должность, провел переговоры с Ан Гю Баком утром в воскресенье. Встреча продолжалась около одного часа. Переговоры состоялись в рамках взаимных двусторонних обменов на министерском уровне. Министры обеих стран высоко оценили возобновление совместных учений по проведению поисково-спасательных операций в гуманитарных целях. Такие учения с участием морских сил самообороны Японии и военно-морских сил Южной Кореи состоялись в текущем месяце впервые приблизительно за 9 лет. В условиях, когда Северная Корея продолжает развить

своих ядерной и ракетной программ и усиливает военное сотрудничество с Россией, министры подтвердили нацеленность на дальнейшие двусторонние и трехсторонние отношения с США для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления стабильного мира. Министры также подтвердили намерение работать над развитием сотрудничества между пилотажными группами двух стран и обменялись мнениями о сотрудничестве в передовых научно-технологических областях, включая искусственный интеллект. Группа в составе Хибакуся, людей, переживших атомные бомбардировки и других лиц, подтвердила, что для построения мира без ядерного оружия ей необходимо расширять свою деятельность среди молодого поколения. Около 60 человек участвовали в прошедшей в воскресенье в Токио встрече по случаю второй годовщины основания группы под названием «Японская компания за ликвидацию ядерного оружия». На встрече выступил с речью глава этой группы Танака Теруми, который также является сопредседателем Нихон Хиданкё, еще одной организации, представляющей Хибакуся, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию мира за свои усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия. Танака сказал, что испытывал надежду на то, что эта награда Нихон Хиданкё придаст новый импульс движению за ликвидацию ядерного оружия. Однако он признал, что видит стремительный сдвиг к ведению войн. Танака подчеркнул необходимость изменить нынешнюю ситуацию, которую он охарактеризовал как сложную. Он также подчеркнул важность того, чтобы молодое поколение поняло, что нет ничего абсурднее войны. После этого члены японской компании за ликвидацию ядерного оружия провели дискуссию, в ходе которой прозвучало мнение, что ликвидация ядерного оружия – сложная тема, но деятельность группы приносит плоды, поскольку в ней участвует много молодых людей. Также было выдвинуто предложение поощрять детей узнавать о том, что есть люди, которые упорно трудятся с верой в то, что войны никогда не должно быть. Нихон Хиданкё также известна как Японская конфедерация организаций, пострадавших от атомной и водородной бомб. Японская венчурная компания заявила, что она начнет в Японии клинические испытания по пересадке людям с тяжелой почечной недостаточностью почек свиньи. Работу по проведению пересадок ведет исследовательская группа с участием стартапа университета Мэйдзи и американской биокомпании. Участники планируют использовать почки генетически модифицированных свиней для снижения вероятности отторжения человеческим организмом. Японская компания заявила о намерении приступить к клиническим испытаниям уже в 2028 году с целью проверить безопасность трансплантируемого материала. Она добавила, что операции будут проводиться в двух японских учреждениях – больнице университета Хоккайдо и больнице общего назначения Шонан Камакура. Американская компания уже имеет опыт проведения в испытательном порядке пересадок почек свиньи человеку в Соединенных Штатах. Согласно сообщениям, пациентам, которым сделали такую операцию, не требовался диализ на протяжении периода максимальной продолжительностью более 6 месяцев. Планируется, что хирургом при реализации проекта клинических испытаний в Японии будет доцент университета Хоккайдо Хотта Киёхико. Он выразил надежду, что данная программа в конечном итоге приведет к решению проблемы примерно 15-летнего листа ожидания материалов для пересадки почек в Японии. Еще одна группа специалистов в Японии также планирует исследовательскую пересадку почек свиньи человеческим зародышам с тяжелым состоянием почек. В эту группу входят сотрудники медицинской школы университета GK, а также Национального центра детского здоровья и развития. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта». И получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десьта», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится «синсетсудесита». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное, «и» в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара особа мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
3: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 29 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и провести переговоры в Катаре. Поиски пострадавших после двойного землетрясения в Венесуэле затруднены. Министры обороны Японии и Южной Кореи договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обменов. А теперь обо всем более подробно. Как сообщил американский веб-сайт новостей Axios, Соединенные Штаты Америки и Иран договорились прекратить атаковать друг друга и планируют провести переговоры во вторник. Веб-сайт сообщил об этом в воскресенье, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. Переговоры, как ожидается, состоятся в столице Катара – Дохе. Стороны продолжали перестреливаться в районе Ормузского пролива после того, как в четверг Иран атаковал грузовое судно, следовавшее вдоль побережья Омана. Тегеран оправдывает удары по судам тем, что они не следуют маршрутами, назначенными Ираном, опираясь на меморандум о понимании, подписанный США и Ираном. В воскресенье в Ираке министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал корреспондентам, что Ормузский пролив находится под иранским управлением. Он добавил, что никакая другая страна или организация не несет за него никакой ответственности. Аракчи предупредил, что любые попытки движения судов без соблюдения иранских процедур только осложнят положение, отсрочив открытие пролива и усилив напряженность. Президент США Дональд Трамп осуждает иранские удары как нарушение договоренности о прекращении огня. Спасатели и местные жители ведут поиски пострадавших после двух разрушительных подземных толчков, произошедших в среду в Венесуэле. По имеющимся данным, погибли 1450 человек, тысячи остаются без вести пропавшими. Эти данные привел председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, 3150 человек получили ранения, а 12721 остались без крова. Повреждены более 750 зданий. Спутниковые снимки наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра демонстрируют масштабы разрушений в городской местности, где некоторые здания полностью обрушились. Компания Starlink, управляемая SpaceX, объявила, что предоставила бесплатный доступ к интернету в пострадавших районах Венесуэлы. Многочисленные спасатели прибыли из разных стран для поиска людей, которые, как предполагается, оказались заблокированными под обломками рухнувших зданий. Однако их усилия превращаются в гонку со временем, поскольку шансы на выживание резко снижаются по истечении 72 часов. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро в воскресенье провел в Сеуле переговоры с министром национальной обороны Южной Кореи Ан Гю Баком. Они договорились о продолжении сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также между Японией, Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. Министры также договорились поддерживать контакты для дальнейшего развития стабильного и направленного в будущее сотрудничества и обменов. Коидзуми, который находится в Южной Корее впервые после вступления в нынешнюю должность, провел переговоры с Ан Гю Баком утром в воскресенье. Встреча продолжалась около одного часа. Переговоры состоялись в рамках взаимных двусторонних обменов на министерском уровне. Министры обеих стран высоко оценили возобновление совместных учений по проведению поисково-спасательных операций в гуманитарных целях. Такие учения с участием морских сил самообороны Японии и военно-морских сил Южной Кореи состоялись в текущем месяце впервые приблизительно за 9 лет. В условиях, когда Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и ракетной программ и усиливает военное сотрудничество с Россией, министры подтвердили нацеленность на дальнейшие двусторонние и трехсторонние отношения с США для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления стабильного мира. Министры также подтвердили намерение работать над развитием сотрудничества между пилотажными группами двух стран и обменялись мнениями о сотрудничестве в передовых научно-технологических областях, включая искусственный интеллект.
Группа в составе Хибакуся, людей, переживших атомные бомбардировки и других лиц, подтвердила, что для построения мира без ядерного оружия ей необходимо расширять свою деятельность среди молодого поколения. Около 60 человек участвовали в прошедшей в воскресенье в Токио встрече по случаю второй годовщины основания группы под названием «Японская кампания за ликвидацию ядерного оружия». На встрече выступил с речью глава этой группы Танака Теруми, который также является сопредседателем Нихон Хиданкё, еще одной организации, представляющей Хибакуся, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию мира за свои усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия. Танака сказал, что испытывал надежду на то, что эта награда Нихон Хиданкё придаст новый импульс движению за ликвидацию ядерного оружия. Однако он признал, что видит стремительный сдвиг к ведению войн. Танака подчеркнул необходимость изменить нынешнюю ситуацию, которую он охарактеризовал как сложную. Он также подчеркнул важность того, чтобы молодое поколение поняло, что нет ничего абсурднее войны. После этого члены японской кампании за ликвидацию ядерного оружия провели дискуссию, в ходе которой прозвучало мнение, что ликвидация ядерного оружия – сложная тема, но деятельность группы приносит плоды, поскольку в ней участвует много молодых людей. Также было выдвинуто предложение поощрять детей узнавать о том, что есть люди, которые упорно трудятся с верой в то, что войны никогда не должно быть. Нихон Хиданкё также известна как Японская конфедерация организаций, пострадавших от атомной и водородной бомб. Японская венчурная компания заявила, что она начнет в Японии клинические испытания по пересадке людям с тяжелой почечной недостаточностью почек свиньи. Работу по проведению пересадок ведет исследовательская группа с участием стартапа университета Мэйдзи и американской биокомпании. Участники планируют использовать почки генетически модифицированных свиней для снижения вероятности отторжения человеческим организмом. Японская компания заявила о намерении приступить к клиническим испытаниям уже в 2028 году с целью проверить безопасность трансплантируемого материала. Она добавила, что операции будут проводиться в двух японских учреждениях – больнице университета Хоккайдо и больнице общего назначения Шонан Камакура. Американская компания уже имеет опыт проведения в испытательном порядке пересадок почек свиньи человеку в Соединенных Штатах. Согласно сообщениям, пациентам, которым сделали такую операцию, не требовался диализ на протяжении периода максимальной продолжительностью более 6 месяцев. Планируется, что хирургом при реализации проекта клинических испытаний в Японии будет доцент университета Хоккайдо Хотта Киёхико. Он выразил надежду, что данная программа в конечном итоге приведет к решению проблемы примерно 15-летнего листа ожидания материалов для пересадки почек в Японии. Еще одна группа специалистов в Японии также планирует исследовательскую пересадку почек свиньи человеческим зародышам с тяжелым состоянием почек. В эту группу входят сотрудники медицинской школы университета GK, а также Национального центра детского здоровья и развития. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта десу. Шашин о таксан торимашита. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: Нагано の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а «таносикатта дес» – «было весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта». И получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таносикатта дес. Сугоку таносикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится синсетсудесита. Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как», за ним стоит дешита. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешита.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта десу.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта дес. Субарашкатта дес.
1: Бонус фразы сегодняшнего урока принадлежит Харусан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масэ.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.

0: 帰りなさい。
1: お帰りなさい。
2: お帰りなさい。
3: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
4: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
5: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
8: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
3: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
8: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
3: Как пассажиры проводят время в поездке?
8: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
3: Уже хочется отправиться в путешествие.
8: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.